0: Реклама. Турлитулов саналарева хсопра камлардан чарча дингизма. Мобиль алоха. Уй интернета. Телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хсоп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком. Барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харид кылыңыз ва 100 миллион сом ютуб алыш имкониятыга эге болыңыз. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп бакады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык. 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
0: Ariant Finance Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
3: 30 may Humo Arena'da dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Аккомпанемент музыки и кайфият муалифа. Сіз үшін севімли «Браво оркестра». Диапазона қалбларге етіп оручы тараналар ва оркестрінің бебаха гармониястан бахрани. Дафосат ва илхамге бой ушбу кечіра унутылмаз музыки лахзалар.
0: Махсулатлар сертификатланган. Хызматлар лицензияланган. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 27.

0: Реклама. Турли тулоу сана на ревах, собра камлардан чарчадингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телеком нин ягона хсоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлаг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода, аниқ вақт.